Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

боль. И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю. Только это

все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лет.

Мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Отозван проект распоряжения об объявлении ЧС на восточной границе Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерствам подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве.
0: Про стихию.
2: Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Доброе утро всем, здравствуйте. Наступила пятница, 28 августа, финальная пятница этого лета. Все, друзья мои, остались последние выходные лета 2026 и... Ну, понедельник еще останется, лето 2026, так уж и быть, но это не в счет. Это, знаете, такой буферный день между выходными и началом учебного года. 1 сентября во вторник начинается осень, 1 сентября во вторник дети, детишки наши пойдут вновь учиться. И вновь по утрам пробки, и вновь родители будут возить на занятия целый день. Многие, в общем-то, это делают с большой радостью. Очень сейчас это стало популярно, модно. Хотя психологи говорят, что надо заниматься не развозом детей на занятия, а собой и своим саморазвитием. Ну и развитием в своем деле. Ну, не знаю, кто прав, кто виноват. Я детишек люблю. И, в общем, как бы периодически делаю это с радостью, развожу. А периодически, конечно, говорю, езжайте сами, дети мои. Знаете, получается, приучаю. Сегодня день вишневых слоек, день запрокидывания головы, день надутых губ, день красного вина. В российской Костроме отмечается день котлет, день мечты. Также сегодня Успение Пресвятой Богородицы и праздник обжимки, о котором я более подробно второго часа проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем, я Кирилл Низовцев, до 10 утра будем вместе в эту прекрасную пятницу. А что в ней плохого? Все только начинается, друзья мои, осень, тоже очень хорошее время, время поэтов, время, когда приходят, в общем-то, какие-то романтические стихотворения. Ну, для кого-то время депрессии. Каждому, как говорится, свое. Неприятность эту мы переживем. Я буду говорить, что очень люблю, особенно «Золотую», особенно в «Сигулде», кстати. Друзья мои, все, мы начинаем. Хватит болтать. Всем привет, поехали, доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Данные всех пациентов Латвии могут оказаться в единой системе. Власти хотят обязать клиники передавать информацию о здоровье, но медики и политики предупреждают о рисках для приватности и кибербезопасности. Значит, это все предусматривается изменениями в законе о медицинском обслуживании, которые на этой неделе были поддержаны на заседании правительства, хотя Минздрав подчеркивает, что без полноценных данных невозможно обеспечить качественное медицинское обслуживание. Представители отрасли не скрывают опасений, что такое регулирование может несоразмерно ограничить право пациентов на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность медицинских данных, а также увеличить риски безопасности в отношении личной информации. До 30 декабря следующего года Кабмин должен будет разработать требования и техническим параметрам информационных систем по обработке данных пациентов, порядок оценки их соответствия, а также правила выдачи, приостановления, восстановления, перерегистрации, аннулировали лицензии. Одновременно планируется создать единую госинформационную систему больниц, чтобы обеспечить в клинических университетских больницах совместимый объем данными, обмен данными, управление медицинскими услугами и эффективное использование ресурсов. Кабмин должен будет определить администратора, держателя этой системы, объем включаемой в нее информации, порядок ее обработки. Без полноценных данных в системе ЭВС-либо качественное медобслуживание затруднено. Все новые нормы помогут улучшить систему, обеспечить обмен информацией, подчеркнул заседание правительства заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин. Он развеял опасения, связанные с возражениями против использования таких данных, указав, что любое лицо имеет право заблокировать другим врачам доступ к своим данным. Уже сейчас это можно сделать в системе ЭВС-либо. Представляющий Союз зеленых и крестьян министр экономики Виктор Валанец обратил внимание на аспекты кибербезопасности, которые особенно обострились после киберинцидентов в дирекции безопасности дорожного движения. Случай произошел в Польше, где были похищены данные 18 миллионов пользователей системы электронного здравоохранения. Вряд ли кто-либо может гарантировать, что подобное не произойдет и с данными латвийских пациентов. Кроме того, одна из партий не поддержит поправки к закону, касающиеся договорных штрафов, если не будут согласованы медицинские, все это с медицинскими учреждениями. Валанец попросил отложить рассмотрение вопроса, вернуть его в Минздрав для поиска более удачного решения. Но на самом деле уже мы поняли, что нет гарантий никаких безопасности данных. С одной стороны, здорово, когда все есть в единой системе, специалист открывает и все видит. А с другой стороны, кто-то не хотел бы знать, особенно, тот, кто пользуется услугами, каких-нибудь кожных, кожно-венерических, диспансеров или врачей, кожников, дерматологов, что у него что-то там не так, по этой части. Вы понимаете, о чем я говорю, такая очень тонкая, система, проблема. Друзья мои, тут, опять же, как всегда, палка о двух концах. С одной стороны надо, а с другой стороны небезопасно. А вот вообще, если так подумать, вся наша жизнь такая ведь. Ведь мы идем дальше и не знаем, что нас ждет, понимаете, впереди. И не на каждый жизненный шаг не купишь страховку. И, каждый жизненный шаг не найдешь себе страховую компанию, которая тебя оплатит. Да? Будем говорить так вот, какими метафорами, или как это правильно, честно говоря, не очень разбираюсь в этих определениях. В общем, вот такие вот дела. Все вам рассказал, а там уже будем, на суд чиновников отдавать. Приму закон такой или нет, поживем, увидим.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
0: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
6: Люди ночами.
5: Билеты на FridayTicket.com.

0: Трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае лучшее, что вы можете сделать. Близнецы. Сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы не лишнее пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем с надеждой на столь же блистательный результат. Раки. Сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого ни хотелось, чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то, к сожалению, лучше оставить на потом. Львы. Если для достижения цели, которую вы так желаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то сможете утешиться тем фактором, что приобрели полезный жизненный опыт. Девы. Сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними. В его компании, может, это и не лишнее, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать. Весы. Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно, тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки, вы всегда успеете. Скорпионы, хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам не безразличен, скажите это еще разок, и вам не трудно, и ему приятно. Стрельцы, сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Не робейте, смело идите на зов, и вы не пожалеете о своей опрометчивости. Козероги, сегодня вы будете очень удачны. Основная задача состоит в том, чтобы не взорваться и не решить, что так будет всегда. Водолеи, сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. И, наконец, рыбы. Сегодня вы сможете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, с последствиями которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легко бьющихся предметов, а лучше и от людей. Вот такой гороскоп на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: «Мам, у меня ничего нет».
3: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
5: Осторожно! Горит!
6: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishoservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, что было актуально в 90-е, собственно, актуально и до сих пор, но в 90-е, по-моему, особенно люди от этого тащились, особенно женщины. Представьте себе, что леггинсы или лосины, как их называют, были украдены женщинами у мужчин, так же, как ранее это было сделано с брюками и шортами, рубашками и футболками. Сегодня говорим про лосины. Предшественником леггинсов историки моды называют кожаные гамаши, их носили североамериканские индейцы. История появления лосин началась достаточно давно, в средние века, их как средство, способное защитить от холода, носили в те времена только мужчины. Леггинсы периода средневековья имели преимущественно нейтральные цвета, но лет 30 назад они удивительным образом преобразились, став более яркими. Свою роль сыграли принты и фантастические узоры. Дизайнеры 80-х быстро поняли, что приспособить леггинсы к разному стилю можно легко и незатейливо. Носить их можно как с практичными балетками, так и с тяжелыми ботинками. Неплохо они будут смотреться и с романтичным платьем, усыпанным горохом или цветами. К лосинам принято было надевать платья-свитера или чудовищные балахоны, носить челки Карлсон и, как украшение, массивные пластмассовые клипсы. Молодежь, недолго думая, быстро подхватила новый тренд. Улицы Европы запестрили лосинами. Новый этап в истории лосин начался в конце 80-х, начале 90-х. Это период, когда леггинсы вновь смогли заявить о себе, появившись на подиумах Милана, Лондона, Нью-Йорка, Парижа. Однако они уже стали немного скромнее. Леггинсы в 90-е носят уже не как брюки, теперь они более близки к колготкам. Если в 60-е годы при их изготовлении использовалась синтетика, то новые леггинсы стали производить из хлопка. Популярными стали темно-синий, серый, коричневый и черный цвета. Носить леггинсы со шлепанцами или кроссовками считается дурным тоном. Идеальный вариант – это обувь, имеющая плоскую подошву. Например, туфли-лодочки или балетки. Высокие каблуки позволительно носить лишь длинноногим. Тем же, кто предпочитает яркие тона и рисунки, настоятельно рекомендуют воздержаться от хитовых расцветок 80-х в крапинку. А вот в выборе длины любителей леггинсов не ограничивают. Здесь им дарована полная свобода. До колен, капри или полностью скрывающие лодыжки. Первый вариант, где лосины до колен, самый опасный. Он требует, чтобы ноги были изящны. Многие красотки шоу-бизнеса демонстрировали леггинсы на своих стройных ножках. Ну и лосины до сих пор не уступают своих позиций. Вот такая коротенькая, но весьма информативная история появления лосин. И, собственно, мы об этом рассказали.
0: То время.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Bilishuservice. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Шоми Арена. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV.

0: последних новостей.
1: Латвийское бюро страховщиков транспортных средств в последнее время все чаще получает жалобы водителей на штрафы, назначенные в ситуациях, когда перед поездкой владелец оплатил полис ОКТО, но начал движение, не дождавшись подтверждения страховщика или не проверив указанное в полисе время вступления в силу. Значит, Союз страховщиков напоминает, что уведомление банка об успешной оплате еще не подтверждает, что полис в конкретный момент вступил в силу. Повседневная логика человека понятна. Если деньги перечислены за счетом, кажется, что покупка завершена. Однако решающее значение имеет не то, произведена ли оплата, а то, вступил ли договор ОКТО в силу конкретному моменту. В период между покупкой и заключением договора страховщик должен не только убедиться в факте оплаты, но и передать данные полиса в информационную систему ОКТО, а также уведомить покупателя о заключении договора. Обычно занимает несколько минут, однако нередко эти действия могут потребовать немного больше времени, объясняет руководитель отдела информационных технологий Союза страховщиков Агрис Даугсте. Закон о дорожном движении предусматривает, что перед началом поездки водитель обязан проверить, оформлено ли обязательное страхование гражданской правовой ответственности владельца транспортного средства. Владельцу легкового автомобиля за использование транспортного средства без страховки такой грозит штраф от 350 до 650 евро. Если нарушение фиксируется техсредством, например, фоторадаром, без остановки транспортного средства обычно назначается минимальный штраф 350. Особенно хочу подчеркнуть, что штраф может оказаться лишь наименьшим из возможных финансовых последствий, если в тот период, когда ОКТО еще не вступило в силу, произойдет ДТП, ущерб пострадавшим первоначально может быть возмещен из гарантийного фонда ОКТО, однако позднее выплаченная сумма может быть взыскана в порядке регресса с владельца, держателя или водителя незастрахованного транспортного средства. Значит, Союз призывает владельцев транспортных средств соблюдать 5 простых правил, чтобы избежать неприятных последствий, которые могут возникнуть при управлении автомобилем без действующего полиса ОКТО. Значит, 5 причин, да, как в песне. Первая причина – это я, вторая – все мои друзья. Не откладывать приобретение до последнего момента, безопаснее купить новый полис заранее, указав начало срока его действия сразу после окончания срока действия имеющегося полиса. Не пропускать указанный в страховом предложении срок оплаты. Если срок будет нарушен, договор ОКТО также вступит в силу позднее, чем указано в предложении. Перед оплатой проверить выбранную дату и время начала действия полиса. Особое внимание следует обратить не только на дату, но и на часы и даже минуты, друзья. Это все важно. После оплаты дождаться подтверждения страховщика или

0: как указано в полисе времени вступления в силу, и дополнительно проверить статус ОКТО на сайте, значит, непосредственно союза страховщиков или в мобильном приложении. Если полис не отображается как действующий, начинать поездку не следует, необходимо связаться с посредником или страховщиком. Вот это рассказал, потому что это очень полезная информация. Вообще у нас на Авторадио Латвии есть, значит, еще одна очень хорошая программа, как мне кажется, которую ведет Макс Регер. Он рассказывает новости из мира автомобильного, значит, и очень полезные советы дает для автомобилистов. Вы знаете, я слушаю периодически, вот включаю, еду в машине, и программа играет, и, в общем, как бы реально получаю удовольствие, потому что, правда, очень много интересной информации для меня, мне важна и приятна. Будьте мудрее, будьте умнее, соблюдайте правила. Вообще, правила жизни надо знать. Кто предупрежден, тот вооружен. И незнание закона, друзья мои, не освобождает вас от ответственности. Имейте в виду. И просто есть такие люди в моем окружении тоже, которым, значит, кажется, что жизнь легка и прекрасна. И да, это так, она легка и прекрасна, но порой все-таки нужно какие-то базовые вещи понимать. Значит, а люди совершенно не хотят их понимать и говорят: о, ничего страшного, все, значит, все само собой произойдет, все будет классно. Но не всегда так выходит. Когда классно, это хорошо, конечно, но не всегда получается классно. Вот такая вот новость для вас, друзья, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ликвидация последствий бури в Риге продлится еще несколько недель. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работа школ и детских садов не нарушена, и учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия Рига-Смежи, бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, одного дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у Анатомикума и одного тополя в Виестур-Дардзе.
3: Про Ригу.
2: В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатексма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пурвциемс – Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Второй час программы «Доброе утро». Здравствуйте всем. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Вы прекрасные слушатели на волне 103.2 и в интернете. Все это наша, в общем-то, комьюнити, авторадийная комьюнити. Из города Риги вещаем мы. Это прекрасно. Значит, сегодня народный праздник под названием «Обжинки». В этот день под сжатого болю катались жнецы, прося землю вернуть им силу, потраченную на сбор урожая. Традиционным обрядом являлось завивание бороды, или оставляли немного колосьев, связывали их лентой. Считалось, что это поможет земле восстановиться. Последний сноп наряжали и несли в деревню, где начинались гуляния, сломившимися от еды столами, плясками и песнями. В этот день солили огурцы. Кстати, ой, вчера купил в одном из магазинов огурцы, такие, знаете, жирненькие, такие сочненькие и такие солененькие, но такие вкусные, господи, боже мой. Надо будет сегодня пойти и купить еще. Так понравилось. И вот приметы. Если погода хорошая, вторая половина сентября будет ненастной. Радуга в эти дни означает долгую теплую осень. Если много паутины, значит зима будет холодная. Если утром нет заморозков, их не будет еще 2 недели. Неужели уже в сентябре заморозки? Господи, господи, как говорится, дождались. Да, не ждали и дождались. Мы, друзья, мы продолжаем. До 10 утра будем вместе. Вперед, поехали. Доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: С Кириллом Низовцевым.

0: лишь бы ты всегда была моей.
1: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
2: Гороскоп на сегодня для овнов. Вы щедро одарены от Бога, однако ваши таланты давно пылятся и усыхают на полках. Поищите им применение. Тельцы, сегодня вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае лучшее, что вы можете сделать. Близнецы, сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы не лишне пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем с надеждой на столь же блистательный результат. Раки, сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого ни хотелось, чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то, к сожалению, лучше оставить на потом. Львы, если для достижения цели, которую вы так желаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то сможете утешиться тем фактором, что приобрели полезный жизненный опыт. Девы, сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними. В его компании, может, это и не лишнее, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать. Весы. Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно, тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки, вы всегда успеете. Скорпионы. Хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам не безразличен, скажите это еще разок, и вам нетрудно, и ему приятно. Стрельцы. Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Не робейте, смело идите на зов, и вы не пожалеете о своей опрометчивости. Козероги, сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача состоит в том, чтобы не взорваться и не решить, что так будет всегда. Водолеи, сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. И, наконец, рыбы. Сегодня вы сможете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, с последствиями которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легко бьющихся предметов, а лучше и от людей. Вот такой гороскоп на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: В этом году нам, похоже, повезло, и День знаний 1 сентября наступит не сразу после выходных, а во вторник. Значит, понедельник – это возможность еще успеть все, что не сделали, до начала нового учебного года. И это последняя возможность насладиться утренним летним трафиком. Сегодня у нас пятница и лайтовый трафик. 2 балла на мониторе, дороги загружены на 22%, и это на 10% ниже среднего уровня для этого времени. Если брать во внимание показатели по всему году. На весь город несколько более-менее существенных заторов. Отметим классику на улице Круспилса, а также на Густава Замгалагатва перед Брибас со стороны Восточной магистрали. Немного притормаживает Карля Ульманя Гатва перед ЛЕПС в направлении центра, а также на Лубанас перед Бралю Каудзышу из-за дорожных работ. Перекрыта полоса. Из хорошего. Вчера с утра вернули знаки 70 на мосту Славу и завершили работы в правой полосе со стороны Плявников перед съездом на Краста. Здесь затруднений больше нет, главное соблюдать скоростной режим. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны даже на полупустых дорогах. И всем хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Ir klāt. Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Раганас Катла. Вайрак инфо driftlatvia.com.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
5: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: последних новостей.
1: Данные всех пациентов Латвии могут оказаться в единой системе. Власти хотят обязать клиники передавать информацию о здоровье, но медики и политики предупреждают о рисках для приватности и кибербезопасности. Значит, это все предусматривается изменениями в законе о медицинском обслуживании, которые на этой неделе были поддержаны на заседании правительства, хотя Минздрав подчеркивает, что без полноценных данных невозможно обеспечить качественное медицинское обслуживание. Представители отрасли не скрывают опасений, что такое регулирование может несоразмерно ограничить право пациентов на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность медицинских данных, а также увеличить риски безопасности в отношении личной информации. До 30 декабря следующего года Кабмин должен будет разработать требования и технические параметры информационных систем по обработке данных пациентов, порядок оценки их соответствия, а также правила выдачи, приостановления, восстановления, перерегистрации, аннулировали лицензии. Одновременно планируется создать единую госинформационную систему больниц, чтобы обеспечить в клинических университетских больницах совместимый объем данными, обмен данными, управление медицинскими услугами и эффективное использование ресурсов. Кабмин должен будет определить администратора, держателя этой системы, объем включаемой в нее информации, порядок ее обработки. Без полноценных данных в системе ЭВСЛИБА качественное медобслуживание затруднено. Все новые нормы помогут улучшить систему, обеспечить обмен информацией, подчеркнул заседание правительства заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин. Он развеял опасения, связанные с возражениями против использования таких данных, указав, что любое лицо имеет право заблокировать другим врачам доступ к своим данным. Уже сейчас это можно сделать в системе ЭВСЛИБА. Представляющий Союз зеленых и крестьян министр экономики Виктор Валанец обратил внимание на аспекты кибербезопасности, которые особенно обострились после киберинцидента в дирекции безопасности дорожного движения. Случай произошел в Польше, где были похищены данные 18 миллионов пользователей системы электронного здравоохранения. Вряд ли кто-либо может гарантировать, что подобное не произойдет и с данными латвийских пациентов. Кроме того, одна из партий не поддержит поправки к закону, касающиеся договорных штрафов, если не будут согласованы медицинские, все это с медицинскими учреждениями. Валанец попросил отложить рассмотрение вопроса, вернуть его в Минздрав для поиска более удачного решения. Но на самом деле уже мы поняли, что нет гарантий никаких безопасности данных. С одной стороны, здорово, когда все есть в единой системе, специалист открывает и все видит. А с другой стороны, наверное, кто-то не хотел бы знать, особенно, тот, кто пользуется услугами, каких-нибудь кожных, кожно-венерических, диспансеров или врачей, кожников, дерматологов, что у него что-то там не так, по этой части. Вы понимаете, о чем я говорю, такая очень тонкая, система, проблема. Друзья мои, тут, опять же, как всегда, палка о двух концах. С одной стороны, надо, с другой стороны, небезопасно. А вот вообще, если так подумать, вся наша жизнь такая ведь. Ведь мы идем дальше и не знаем, что нас ждет, понимаете, впереди. И не на каждый жизненный шаг не купишь страховку. И, каждый жизненный шаг не найдешь себе страховую компанию, которая тебя оплатит. Да? Будем говорить так вот, какими метафорами, или как это правильно, честно говоря, не очень разбираюсь в этих определениях. В общем, вот такие вот дела. Все вам рассказал, а там уже будем, на суд чиновников отдавать. Примут закон такой или нет, поживем увидим.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Lidl Plus скидка 30%. И охлажденный цыпленок 1 килограмм 2,59. Lidl стоит того.
4: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biternieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biternieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: из последних новостей.
1: Латвийское бюро страховщиков транспортных средств в последнее время все чаще получает жалобы водителей на штрафы, назначенные в ситуациях, когда перед поездкой владелец оплатил полис ОКТО, но начал движение, не дождавшись подтверждения страховщика или не проверив указанное в полисе время вступления в силу. Значит, Союз страховщиков напоминает, что уведомление банка об успешной оплате еще не подтверждает, что полис в конкретный момент вступил в силу. Повседневная логика человека понятна. Если деньги перечислены за счетом, кажется, что покупка завершена. Однако решающее значение имеет не то, произведена ли оплата, а то, вступил ли договор ОКТО в силу конкретному моменту. В период между покупкой и заключением договора страховщик должен не только убедиться в факте оплаты, но и передать данные полиса в информационную систему ОКТО, а также уведомить покупателя о заключении договора. Обычно занимает несколько минут, однако нередко эти действия могут потребовать немного больше времени, объясняет руководитель отдела информационных технологий Союза страховщиков Агрис Даугсте. Закон о дорожном движении предусматривает, что перед началом поездки водитель обязан проверить, оформлено ли обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства. Владельцу легкового автомобиля за использование транспортного средства без страховки такой грозит штраф от 350 до 650 евро. Если нарушение фиксируется тех средств, например, фоторадаром, без остановки транспортного средства обычно означается минимальный штраф 350. Особенно хочу подчеркнуть, что штраф может оказаться лишь наименьшим из возможных финансовых последствий, если в тот период, когда ОКТО еще не вступило в силу, произойдет ДТП, ущерб пострадавшим первоначально может быть возмещен из гарантийного фонда ОКТО, однако позднее выплаченная сумма может быть взыскана в порядке регресса с владельца, держателя или водителя незастрахованного транспортного средства. Значит, Союз призывает владельцев транспортных средств соблюдать 5 простых правил, чтобы избежать неприятных последствий, которые могут возникнуть при управлении автомобилем без действующего полиса ОКТО. Значит, 5 причин, да, как в песне. Первая причина – это я, а вторая – все мои друзья. Не откладывать приобретение до последнего момента, безопаснее купить новый полис заранее, указав начало срока его действия сразу после окончания срока действия имеющегося полиса. Не пропускать указанный в страховом предложении срок оплаты. Если срок будет нарушен, договор ОКТО также вступит в силу позднее, чем указано в предложении. Перед оплатой проверить выбранную дату и время начала действия полиса. Особое внимание следует обратить не только на дату, но и на часы и даже минуты, друзья. Это все важно. После оплаты дождаться подтверждения страховщика или страховщика, указанного в полисе времени вступления в силу, и дополнительно проверить статус ОКТО на сайте, непосредственно Союза страховщиков или в мобильном приложении. Если полис не отображается как действующий, начинать поездку не следует. Необходимо связаться с посредником или страховщиком. Вот я вам рассказал, потому что это очень полезная информация. Вообще у нас на Авторадио Латвии есть еще одна очень хорошая программа, как мне кажется, которую ведет Макс Регер. Он рассказывает новости из мира автомобильного, и очень полезные советы дает для автомобилистов. Вы знаете, я слушаю периодически, включаю, еду в машине, и программа играет, и, в общем, реально получаю удовольствие, потому что, правда, очень много интересной информации для меня, мне важна и приятна. Будьте мудрее, будьте умнее, соблюдайте правила. Вообще, правила жизни надо знать. Кто предупрежден, тот вооружен. И незнание закона, друзья мои, не освобождает вас от ответственности. Имейте в виду. И просто есть такие люди в моем окружении тоже, которым, кажется, что жизнь легка и прекрасна. И да, это так, она легка и прекрасна, но порой все-таки нужно какие-то базовые вещи понимать. А люди совершенно не хотят их понимать и говорят: «О, ничего страшного, все само собой произойдет, все будет классно». Но не всегда так выходит. Когда классно, это хорошо, конечно, но не всегда получается классно. Вот такая вот новость для вас, друзья, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Клиентам CSDD, чьи персональные данные, возможно, утекли из-за кибератаки, теперь можно лично проверить, какая именно информация была получена злоумышленниками. Для этого нужно авторизоваться в своем профиле на портале электронных услуг e-CSDD.LV. Там указано, были ли ваши данные затронуты утечкой. И на эту тему есть вот недавняя история, которая произошла на этой неделе. Наш слушатель Игорь получил заказное письмо, в котором сообщалось, что он в Эстонии якобы нарушил правила дорожного движения и должен заплатить штраф. Что интересно, этот случай датируется 2004 годом, то есть 22 года назад. Сумма штрафа за это время выросла до 270 евро. Господа мошенники не учли, что в Эстонии срок давности по таким нарушениям не превышает 10 лет. А самое главное, Игорь утверждает, что ПДД не нарушал. Нужно оставаться начеку, не терять бдительность и ничего сразу не оплачивать, а 10 раз проверить в нашем CSDD. Продолжаем следить за дорожной обстановкой в Латвии. Столицы. На мониторе 3 балла, настоящий пятничный утренний час пик, заторов немного, при этом есть как классические трудности на Густава Земгала-Гатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали и на улице Круспилс, а также затруднения из-за дорожных работ. На Карля Ульманя-Гатва перед Лепес в направлении центра, на Лубанас перед Бралю Каудзишу в сторону моста Славу. И еще об одном месте, на набережной 11 ноября, сообщает Алексей Счастливчик. Судя по всему, начались работы по строительству велодорожки.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Под Вантовым мостом начинается в правом ряду какой-то ремонт, изменение движения. Если ехать со стороны Каменного моста в сторону Вантового и уходить на Вантовый мост направо, то правую полосу закрыли, и теперь получается со второй полосы поворот направо. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Игра.
1: Друзья мои, на Авторадио Латвия в проекте «Доброе утро». Наша игра. Давненько мы не общались с вами, не играли. И вот время пришло. Прямо сейчас у вас есть возможность выиграть два билета на премьеру семейного спектакля «Спридеты» с молодежного театра «Общество свободных актеров», уже многим в Латвии известного. Премьера состоится 5 и 6 сентября в 13:00. Это семейный спектакль без слов. Замечу, без слов, чтобы не было никаких разочарований. У людей, которые хотят послушать какие-то смешные репризы. Значит, без слов, спектакль создан по мотивам знаменитой пьесы «Сказки Анны Бригадере». Это волшебный синтез театральных жанров, где исчезают границы между миром людей и кукол, а герои, их друзья, помощники, злодеи и мудрецы оживают прямо на глазах у зрителей. Зрителей ждет настоящее путешествие, в котором за каждой тенью может прятаться чудо. Таинственный лес в одно мгновение сменяется заколдованным замком, а знакомая история обретает совершенно новое сценическое звучание. В основе спектакля бережно сохранен сюжет классической сказки Анны Бригадеры о бесстрашном мальчике, который отправляется на поиски счастливой земли. Это трогательная история о взрослении, поиске собственного пути, понимании истинной ценности родного дома. История рассказана современным театральным языком без слов, поэтому она будет понятна зрителям любого возраста. Спектакль рекомендован детям от 6 лет. Но адресован и взрослым, всем, кто по-прежнему верит в чудеса, иногда не прочь ненадолго вернуться в детство. Вот такая вот история. «Спридеты» 5 и 6 сентября в 13:00. Молодежный театр «Общество свободных актеров». Ну, а я хочу, в общем-то, спросить у вас, дорогие друзья, значит, кое-что про тоже, значит, жанр без слов, только на сей раз не про, значит, театр, а про кино, про немое кино. Наверное, вы знаете, что самым известным, пожалуй, актером немого кино был Чарли Чаплин. Так вот, я хочу спросить вас кое-что про него. Звоните, пожалуйста, 63-107-107, 63-107-107, прямо сейчас. И, в общем-то, первый, кому я скажу здравствуйте,

0: озвучит вопрос. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро.
1: Доброе утро, Ангелина.
0: Очень приятно, очень рад вас слышать в программе «Наша игра» в рамках «Доброе утро» на Авторадио Латвии. И я сейчас хочу вспомнить один из самых известных фильмов Чарли Чаплина. Вообще знакомы с творчеством этого очень интересного артиста?
1: Да, знакома. В детстве смотрела, черно-белые телевизоры еще были.
0: И прям смотрели фильмы?
1: Да, смотрела фильмы.
0: Ну, классно. Ну, вот если вы правильно ответите, вы будете иметь возможность сходить абсолютно бесплатно на Чака 6769, театр общества свободных актеров, и посетить, в общем-то, непосредственно этот уверенный, интересный спектакль. Итак, давайте я спрошу, как называется самая трогательная, известная романтическая история о маленьком бродяге, который влюбляется в слепую цветочницу. Фильм вышел тогда, когда кино уже стало звуковым, но Чаплин сознательно оставил его немым, использовал только музыку и звуковые эффекты.
1: Я знаю, вы можете даже дальше не продолжать. Мне родители же рассказывали. Это «Огни большого города» фильм.
0: Серьезно? «Огни большого города»?
1: Да,
0: слушайте, да,
1: да
0: вы гений. Я смотрю вот иногда видео разные, знаете, значит, где подходят блогеры к людям и говорят, а как называется столица Германии, такие все? Как столица Франции? Молчат. Вот. А вот я представляю, если бы они задали такой вопрос тем людям, они вообще бы, наверное, так сказать, сразу, в общем-то, опали вниз. Вот. Но если задашь такой вопрос вам, вы просто гениально на него отвечаете. «Огни большого города» — это, пожалуй, самый известный немой фильм Чарли Чаплина. 1931 год, хотя культ он так считается еще и фильм «Новые времена», где нет диалогов, это уже 36-й. Но, значит, мы сейчас ведем речь о спектакле «Спридет» из театра. И я хочу подарить вам эти два билета на премьеру по мотивам пьесы Анны Бригадеры «Общество свободных актеров. Молодежный театр». Я поздравляю вас. Если хотите, можете сейчас передать привет.
1: Передаю привет всем радиослушателям.
0: Всем привет тем, кто проснулся. Приятного аппетита тем, кто завтрак. Все правильно. Спасибо. Трубочку не кладите. Расскажу, как получите свои билеты уже вне эфира.
1: Спасибо.
0: А я, Кирилл Низовцев, говорю спасибо вам за участие. Спасибо вам за то, что слушали, уважаемые наши любимые, близкие люди. И наша программа, конечно, продолжается. Едем вперед.
2: «Наша игра».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В старших классах рижских школ в новом учебном году будет почти на 300 учащихся больше. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправление столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Кирсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виесторс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига Сатиксма. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратни сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласована организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Друзья мои, продолжается программа «Доброе утро», третий час. Вновь здороваюсь с вами, здравствуйте. Знаете, никогда, в общем-то, не поздно поздороваться, да? И никогда не мало поздороваться. Потому что здоровья пожелать, это замечательное дело. Был у меня один знакомый, значит, много лет назад пытался устроиться на радиоведущим, диджеем, и когда у него была пробная смена, он, значит, он каждый раз, когда выходил в эфир, говорил: «Здравствуйте всем!» Я потом спросил: «А зачем ты здороваешься так часто?» Он сказал: «Ну как же, они же всегда здороваются». На что я парировал: «Нет, они здороваются только в начале каждого часа». В общем, как бы и ведущий из него не получился. Но, действительно, не каждому дано. А Наталья Гундарева, знаменитая актриса, любимая многими, сегодня родилась в этот день. Советский актер театра и кино Владимир Вашов. Также родился Аркадий Стругацкий, советский писатель-фантаст. Значит, киносценарист и писатель Юрий Трифонов, писатель-драматург Андрей Платонов, американский врач Джордж Хойт Уилп. Также Екатерина Мекленбург-Стрелицкая, русская великая княгиня, внучка Павла I. И, наконец, Йоганн Вольфганг Гёте, немецкий поэт, госдеятель, мыслитель и естествоиспытатель, появился на свет 28 августа. Если у вас сегодня день рождения или какой-то другой личный праздник, я поздравляю вас от души и надеюсь, что все в вашей жизни будет хорошо. Любовь, добро, пусть все это будет. А желательно побольше. Никаких негативов и никаких стрессов. До 10 утра будем вместе. Мы продолжаем нашу программу. Всем здравствуйте еще раз. Поехали.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Данные всех пациентов Латвии могут оказаться в единой системе. Власти хотят обязать клиники передавать информацию о здоровье, но медики и политики предупреждают о рисках для приватности и кибербезопасности. Значит, это все предусматривается изменениями в законе о медицинском обслуживании, которые на этой неделе были поддержаны на заседании правительства, хотя Минздрав подчеркивает, что без полноценных данных невозможно обеспечить качественное медицинское обслуживание. Представители отрасли не скрывают опасений, что такое регулирование может несоразмерно ограничить право пациентов на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность медицинских данных, а также увеличить риски безопасности в отношении личной информации. До 30 декабря следующего года Кабмин должен будет разработать требования и техническим параметрам информационных систем по обработке данных пациентов, порядок оценки их соответствия, а также правила выдачи, приостановления, восстановления, перерегистрации, аннулировали лицензии. Одновременно планируется создать единую госинформационную систему больниц, чтобы обеспечить в клинических университетских больницах совместимый объем данными, обмен данными, управление медицинскими услугами и эффективное использование ресурсов. Кабмин должен будет определить администратора, держателя этой системы, объем включаемой в нее информации, порядок ее обработки. Без полноценных данных в системе ЭВС либо качественное медобслуживание затруднено. Все новые нормы помогут улучшить систему, обеспечить обмен информацией, подчеркнул заседание правительства заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин. Он развеял опасения, связанные с возражениями против использования таких данных, указав, что любое лицо имеет право заблокировать другим врачам доступ к своим данным. Уже сейчас это можно сделать в системе ЭВСЛИБА. Представляющий Союз зеленых и крестьян министр экономики Виктор Валанец обратил внимание на аспекты кибербезопасности, которые особенно обострились после киберинцидента в дирекции безопасности дорожного движения. Случай произошел в Польше, где были похищены данные 18 миллионов пользователей системы электронного здравоохранения. Вряд ли кто-либо может гарантировать, что подобное не произойдет с данными латвийских пациентов. Кроме того, одна из партий не поддержит поправки к закону, касающиеся договорных штрафов, если не будут согласованы медицинские, все это с медицинскими учреждениями. Валанец попросил отложить рассмотрение вопроса, вернуть его в Минздрав для поиска более удачного решения. Но на самом деле уже мы поняли, что нет гарантий никаких безопасности данных. С одной стороны, здорово, когда все есть в единой системе, специалист открывает и все видит. А с другой стороны, кто-то не хотел бы знать, особенно, тот, кто пользуется услугами, каких-нибудь кожных, кожно-венерических, да, диспансеров или врачей, кожников, дерматологов, что у него что-то там не так, по этой части. Вы понимаете, о чем я говорю, такая очень тонкая, система, проблема. Друзья мои, тут, опять же, как всегда, палка о двух концах. С одной стороны, надо, с другой стороны, небезопасно. А вот вообще, если так подумать, вся наша жизнь такая ведь. Ведь мы идем дальше и не знаем, что нас ждет, понимаете, впереди. И на каждый жизненный шаг не купишь страховку. И, каждый жизненный шаг не найдешь себе страховую компанию, которая тебя оплатит. Да? Будем говорить так вот, какими метафорами, да, или как это правильно, честно говоря, не очень разбираюсь в этих определениях. В общем, вот такие вот дела. Все вам рассказал, а там уже будем, на суд чиновников отдавать. Примут закон такой или нет, поживем увидим.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
5: Айспик. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
7: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт «Тихое французское счастье» Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: Трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае лучшее, что вы можете сделать. Близнецы. Сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы не лишнее пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем с надеждой на столь же блистательный результат. Раки. Сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого ни хотелось, чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то, к сожалению, лучше оставить на потом. Львы. Если для достижения цели, которую вы так желаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то сможете утешиться тем фактором, что приобрели полезный жизненный опыт. Девы. Сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними. В его компании, может, это и не лишнее, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать. Весы. Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно, тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки, вы всегда успеете. Скорпионы, хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам не безразличен, скажите это еще разок, и вам не трудно, и ему приятно. Стрельцы, сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Не робейте, смело идите на зов, и вы не пожалеете о своей опрометчивости. Козероги, сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача состоит в том, чтобы не взорваться и не решить, что так будет всегда. Водолеи, сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. И, наконец, рыбы. Сегодня вы сможете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, с последствиями которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легко бьющихся предметов, а лучше и от людей. Вот такой гороскоп на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
4: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском Лилит. К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

0: последних новостей.
1: Латвийское бюро страховщиков транспортных средств в последнее время все чаще получает жалобы. Водители на штрафы назначены в ситуациях, когда перед поездкой владелец оплатил полис ОКТО, но начал движение, не дождавшись подтверждения страховщика или не проверив указанное в полисе время вступления в силу. Значит, Союз страховщиков напоминает, что уведомление банка об успешной оплате еще не подтверждает, что полис в конкретный момент вступил в силу. Повседневная логика человека понятна. Если деньги перечислены со счета, кажется, что покупка завершена. Однако решающее значение имеет не то, произведена ли оплата, а то, вступил ли договор ОКТО в силу конкретному моменту. В период между покупкой и заключением договора страховщик должен не только убедиться в факте оплаты, но и передать данные полиса в информационную систему ОКТО, а также уведомить покупателя о заключении договора. Обычно занимает несколько минут, однако нередко эти действия могут потребовать немного больше времени. Объясняет руководитель отдела информационных технологий Союза страховщиков Агрис Даугсте. Закон о дорожном движении предусматривает, что перед началом поездки водитель обязан проверить, оформлено ли обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства. Владельцу легкового автомобиля за использование транспортного средства без страховки такой грозит штраф от 350 до 650 евро. Если нарушение фиксируется техсредством, например, фоторадаром, без остановки транспортного средства обычно назначается минимальный штраф 350. Хочу подчеркнуть, что штраф может оказаться лишь наименьшим из возможных финансовых последствий. Если в тот период, когда ОКТО еще не вступило в силу, произойдет ДТП, ущерб пострадавшим первоначально может быть возмещен из гарантийного фонда ОКТО, однако позднее выплаченная сумма может быть взыскана в порядке регресса с владельца, держателя или водителя незастрахованного транспортного средства. Союз призывает владельцев транспортных средств соблюдать 5 простых правил, чтобы избежать неприятных последствий, которые могут возникнуть при управлении автомобилем без действующего полиса ОКТО. 5 причин, как в песне. Первая причина – это я, а вторая – все мои друзья. Не откладывать приобретение до последнего момента, безопаснее купить новый полис заранее, указав начало срока его действия сразу после окончания срока действия имеющегося полиса. Не пропускать указанный в страховом предложении срок оплаты. Если срок будет нарушен, договор ОКТО также вступит в силу позднее, чем указано в предложении. Перед оплатой проверить выбранную дату и время начала действия полиса. Особое внимание следует обратить не только на дату, но и на часы и даже минуты, друзья. Это все важно. После оплаты дождаться подтверждения страховщика или страховщика, указанного в полисе времени вступления в силу, и дополнительно проверить статус ОКТО на сайте непосредственно Союза страховщиков или мобильном приложении. Если полис не отображается как действующий, начинать поездку не следует. Необходимо связаться с посредником или страховщиком. Рассказал, потому что это очень полезная информация. Вообще у нас на Авторадио Латвии есть еще одна очень хорошая программа, как мне кажется, которую ведет Макс Регер. Он рассказывает новости из мира автомобильного, и очень полезные советы дает для автомобилистов. Вы знаете, я слушаю периодически, включаю, еду в машине, и программа играет, и, в общем, реально получаю удовольствие, потому что, правда, очень много интересной информации для меня, мне важна и приятна. Будьте мудрее, будьте умнее, соблюдайте правила. Вообще правила жизни надо знать. Кто предупрежден, тот вооружен. И незнание закона, друзья, не освобождает вас от ответственности. Имейте в виду. И просто есть такие люди в моем окружении тоже, которым, кажется, что жизнь легка и прекрасна. И да, это так, она легка и прекрасна, но порой все-таки нужно какие-то базовые вещи понимать. А люди совершенно не хотят их понимать и говорят: «О, ничего страшного, все само собой произойдет, все будет классно». Но не всегда так выходит. Когда классно, это хорошо, конечно, но не всегда получается классно. Вот такая вот новость для вас, друзья, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Хороший солнечный денек, 28 августа, утренний час пик в латвийской столице по сути завершился. На максимуме перед 9 часами на мониторе в моменте появились 4 балла, а загруженность дорог достигла 40%. Однако к этой минуте на дорогах стало спокойнее, трафик вернулся на уровень тройки, и исходя из текущей ситуации она останется как минимум до полудня. Обратим внимание на сводку госполиции по Риге и столичному региону. За минувшие сутки зарегистрировано 60 ДТП, в них пострадали 5 человек. В том числе пешеход, самокатчик и велосипедист. Зато очень постарались патрульные. Не зря предупреждали, что они тоже готовятся к началу учебного года, проверяют и контролируют соблюдение ПДД и скоростного режима, особенно возле школ, на знаках 30 и в жилых зонах. Так вот, за сутки они составили 123 протокола. Это самый высокий результат за последнее время. Причем 6 наказаны за агрессивное вождение, 52 за превышение скорости. 3 попали за рулем под хмельком, 1 под кайфом. Как итог, один водитель пошел по административной статье, 3 по уголовной. Всем троим, помимо штрафа, придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня, в пятницу, 28 августа, в последнюю пятницу уходящего лета 2026 года. Как мы провели его? Как вы его провели? Как каждый из нас, из вас провел его? Ну, вы знаете, мне кажется, лета никогда не бывает много, всегда его мало, и всегда кажется, что что-то ты не доделал или делал, но не так, и, в общем-то, какое-то время профукал, а мог бы сделать то-то, то-то, то-то, насладился тем-то, тем-то и тем-то. Друзья мои, ну, у нас есть время исправиться. Жизнь такая, что можно успеть, значит, при большом желании, конечно, и осенью, и зимой, и весной сделать то, что вы хотели. А вообще, на самом деле, очень многие люди, как мне кажется, теряют время зря, потому что занимаются, может быть, не до конца тем, что хотели бы, или не так, как хотели бы, или вообще не знают, что можно заниматься тем, что нравится, а занимаются какой-то ерундой и действительно от этого не получают удовольствия. Хочется, чтобы вы получили удовольствие от каждого прожитого дня. Вы знаете, есть хорошая тема, как отдохнуть. Праздник улицы Антониас впервые пройдет 5 сентября. Значит, улица Антониас станет местом встречи ее жителей, соседей и гостей города. И вы знаете, одной из главных фишек этого празднования будет почти 60-метровый стол. Значит, да, можно приобрести угощение в расположенных рядом кафе. Специальные товары будут по специальным ценам. И, в общем-то, также можно привезти, конечно, то, что вы приготовили дома. С 18.00. В общем, с работы приходим и сразу за общество. Не прикольно ли? Прикольно. Надо мне тоже в Юрмале такое организовать. Где-нибудь в районе улицы Муйжес. В Булдоре, да. Друзья мои, в общем, все. Спасибо за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра, послезавтра отдыхаем. В понедельник, 31 августа, окончательно завершаем лето прекрасным таким утренним, летним, августовским эфиром. Мы переходим в сентябрь. Все. Прекрасного дня, шикарного вечера, удачных выходных. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: окно. Люблю, скучаю.
1: Самый-самый-самый человек дорогой. Самый нежный, самый родной. Самый-самый-самый безупречный роман.
2: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
3: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
4: Про рейтинги.
3: В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в им состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следуют суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%.
4: Про Евросоюз.
3: Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик.
4: Про погоду.
3: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Для папы дочь всегда остается маленькой. Неважно, сколько ей лет и насколько быстро она взрослеет. Именно об этом поет Руслан Алихно в композиции «Лапочка». Руслан музыкой начал заниматься еще в детстве. Учился играть на трубе, баяне, клавишных и гитаре. Большая известность пришла после победы в проекте «Народный артист». Позже было Евровидение и множество телевизионных музыкальных шоу. Но песня «Лапочка» открывает артиста уже с другой стороны. Не только как певца, но и как отца. У Руслана подрастает дочь Варвара. Он признавался, что видит в ней музыкальные способности. При этом на выборе творческой профессии не настаивает. Встречайте, Руслан Алихно, «Лапочка».

0: Реклама.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
5: Люди ночами.
4: Билеты на FridayTicket.com.

0: будет всегда.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Пешеходы летом – это уже отдельная тема. Он идет неспешно, глядя в телефон, в наушниках, ест мороженое и внезапно ступает на зебру. А если зебра в тени, то ты его и не заметил, а он обиделся. Ну и главное, вне пешеходного тоже норма, особенно в курортных городах. Пляж, кафе, оживленная улица, переход в данном случае может быть где угодно. Это не по правилам, а больше по прихоти. Вывод простой. Держим дистанцию в городе, особенно рядом с остановками и парковками. А мозг держим в режиме ожидания неожиданного. Особенно в жару, когда реакция у всех как у холодильника. Возможно, знакомая ситуация. Включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Как часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение? Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилем и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсы, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоды. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
3: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: забыл, что такое проблемы с отоплением.
1: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
2: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
3: Boris Brejcha, Latvia, 23. Oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
4: Практичная детская одежда для дождливой погоды в магазинах Lidl. С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро. И детский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны два перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере пятерых удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию.
3: Про Ригу.
1: Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На первом автомобильном.
2: Кир-а-а, кир-бум-ба.

0: Дело мастера.
1: Вы решили обновить интерьер и выбираете обои? Это разумный шаг к дому, в котором хочется остаться и расслабиться. Но важно не просто выбрать, а сделать так, чтобы результат выглядел достойно. Начать стоит с выбора покрытия. Обращайте внимание на номер партии и артикул рулонов. Оттенки одного и того же рисунка могут различаться между партиями. Важно также учитывать размер раппорта рисунка и способ стыковки полотен. Если узор большой и требует подгонки, расход рулонов увеличится. При светлой комнате можно рассмотреть более темные обои, а в помещениях с меньшим количеством света лучше остановиться на светлом варианте. Когда рулоны выбраны и закуплены с запасом, необходимо перейти к подготовке стен. Все крупные монтажные работы – окна, электрика, штукатурка – это все должно быть завершено заранее. Далее удаляются старые покрытия. Выравниваются стены, зашпаклевываются трещины и только потом наносится грунтовка. На момент этапа поклейки лучше всего начинать от окна и двигаться по периметру комнаты. Отвес поможет начертить ровную линию, по которой вы будете ориентироваться. Рулоны нарезайте с запасом и учетом высоты комнаты. Клей наносите на стену аккуратно, разглаживая резиновым валиком или шпателем-шубкой от центра к краям. При этом важно следить за стыками. Они должны быть встык, без нахлёста и без зазоров. Подрезка полотен у углов, дверных проемов и розеток требует аккуратности и острого лезвия. Например, при входе в комнату лучше заранее отмерить полосу. Подрезайте по размеру, заходя за угол на пару сантиметров, и затем ровно срежьте оба полотна, чтобы стык был незаметным. При аккуратной поклейке вы создадите интерьер, который выглядит так, будто его делал мастер. Слушайте дело мастера, и пусть ваши стены радуют глаз.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Lidl Plus скидка 30%. И охлажденный цыпленок 1 килограмм 2,59. Lidl стоит того.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Интересный факт. Не бьющееся стекло изобрели случайно.
2: Один французский химик уронил колбу с нитроцеллюлозой. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Изобретатель быстро понял, в чем дело, и спустя время получил патент на защитное многослойное стекло. А уже потом было создано предприятие, которое изготавливало по его патенту первые лобовые стекла для автомобилей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
2: Я пью до дна за тех, кто...
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuservis.lv.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о привычках собак и о том, как они формируются рядом с человеком. Сегодня мы поговорим о том, почему собака спит на кровати хозяина и почему это поведение не связано с доминированием. Многие считают, что если собака забирается на кровать, она пытается занять главенствующее положение. На самом деле это упрощенное объяснение. Современные специалисты сходятся во мнении, что стремление спать рядом с человеком связано не с борьбой за лидерство, а с потребностью в безопасности и комфорте. Для собаки человек является источником спокойствия, тепла и стабильности. Собаки изначально социальные животные. Им важно находиться рядом с теми, с кем они чувствуют связь. Кровать хозяина пахнет знакомо, сохраняет тепло и ассоциируется с отдыхом. Когда собака выбирает это место для сна, она ищет ощущение защищенности и принадлежности к семье. Если хозяин проводит много времени на кровати, отдыхает там или разрешает собаке забираться рядом, питомец воспринимает это как норму. Он не делает выводов о статусе. Он просто следует установленному порядку и выбирает место, где ему спокойно. Собаки, которые спят на кровати, чаще всего демонстрируют привязанность и доверие. Они чувствуют себя расслабленно, быстрее засыпают и спокойнее реагируют на ночные звуки. При этом важно помнить, что вопрос сна на кровати всегда остается выбором владельца. Если человеку комфортно делить пространство с питомцем, в этом нет поведенческой проблемы. Если же собака мешает отдыху или проявляет беспокойство, можно мягко приучить ее к собственному месту, не используя запреты и давление. Сон рядом с человеком не делает собаку непослушной и не влияет на ее воспитание. Границы формируются не местом сна, а последовательностью правил, спокойным тоном общения и понятными ожиданиями со стороны человека. И пока мы учимся различать мифы и реальные причины поведения собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается. Естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про чрезвычайные ситуации.
2: Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются.
1: Про рейтинги.
2: В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5% барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Для папы дочь всегда остается маленькой. Неважно, сколько ей лет и насколько быстро она взрослеет. Именно об этом поет Руслан Алихно в композиции «Лапочка». Руслан музыкой начал заниматься еще в детстве. Учился играть на трубе, баяне, клавишных и гитаре. Большая известность пришла после победы в проекте «Народный артист». Позже было Евровидение и множество телевизионных музыкальных шоу. Но песня «Лапочка» открывает артиста уже с другой стороны. Не только как певца, но и как отца. У Руслана подрастает дочь Варвара. Он признавался, что видит в ней музыкальные способности. При этом на выборе творческой профессии не настаивает. Встречайте, Руслан Алихно, «Лапочка».

0: Реклама.
1: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
2: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info – driftlatvija.com.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Пешеходы летом – это уже отдельная тема. Он идет неспешно, глядя в телефон, в наушниках, ест мороженое и внезапно ступает на зебру. А если зебра в тени, то ты его и не заметил, а он обиделся. Ну и главное, вне пешеходного тоже норма, особенно в курортных городах. Пляж, кафе, оживленная улица, переход в данном случае может быть где угодно. Это не по правилам, а больше по прихоти. Вывод простой. Держим дистанцию в городе, особенно рядом с остановками и парковками. А мозг держим в режиме ожидания неожиданного. Особенно в жару, когда реакция у всех как у холодильника. Возможно, знакомая ситуация. Включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Как часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение? Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилем и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсе, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоды. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Skatls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas skatla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas skatls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.
5: У Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того!
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Реклама.
1: Skatlis ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Ragana skatla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Ragana skatls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā. Ragana skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
5: Еще не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про связь.
1: Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях.
3: Про Евросоюз.
1: Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпкий.

0: Красная остановка.
1: В Италии, в регионе Лацио и особенно в Риме, есть паста, которая стала символом простоты, вкуса и удовольствия. Это карбонара. Название карбонара связывают с угольщиками Апеннинских гор либо с черным цветом свежемолотого перца, который украшает блюдо. Появившись в середине 20 века, это блюдо быстро стало любимым в Риме и за его пределами. Сегодня мы приготовим свою версию с красным луком и сливками, чуть адаптированную, но с тем самым духом Италии. Для начала сварите пасту, примерно 250 граммов. Используйте большое количество кипящей подсоленной воды, чтобы макароны были мягкие. Затем на сковороде растопите 20 граммов сливочного масла, добавьте одну головку красного лука, нарежьте полукольцами, 2 зубчика чеснока, мелко порежьте и обжаривайте до мягкости и ароматного состояния. К этому добавьте 50 граммов бекона, нарезанного кубиками, и жарьте до появления легкой корочки, чтобы мясо отдало свой аромат. В глубокой миске взбейте 4 куриных яйца со сливками и тертым сыром, примерно 50 граммов пармезана. Посолите и поперчите по вкусу. Слейте пасту и, пока она горячая, выложите ее в сковороду с луком, чесноком и беконом. Влейте яично-сырную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись, а образовали нежный кремовый соус. Сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и молотым черным перцем. И пусть вечер, когда вы возвращаетесь домой и хочется чего-то особенного, наполнится ароматом Италии и теплым вкусом. Приятного аппетита!

0: Столовка. Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Интересный факт. Движущееся по внутреннему радиусу колесо вращается медленнее, когда автомобиль поворачивает.
1: Когда автомобиль поворачивает, колесо вращается медленнее, так оно меньше подвергается износу. Разницу угловых скоростей обеспечивает дифференциал. Подобное устройство было известно еще древним грекам. К примеру, его применяли в механизме для расчета движения Солнца и Луны.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biternieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biternieku mežā. Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
0: Rediffest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2,99 eiro. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1,29 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1,49 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсава. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсава. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсава. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А по шапке мостиком по темной переулка.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
4: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны два перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере пятерых удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуэца, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию.
3: Про Ригу.
1: Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Православные верующие сегодня празднуют Успение Святой Богородицы, а также 28 августа отмечается Всемирный день мечты. Он берет начало от знаменитой фразы Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Но и без этого наши люди мечтают, желают, надеются. Мы же с удовольствием выполним ваши пожелания, друзья, в народной передаче «Только для вас». Она уже стартовала в эфире Авторадио Латвия. Меня зовут Владимир Тин. Ждем ваши письма, послания, весточки, как обычно, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А чтобы задать нужный тон, давайте пока послушаем песню Аббы. Она так и называется «У меня есть мечта».

Прекрасный денек под занавес лета, солнечно, тепло и радио, любимое, рядышком вещает. Прилетела весточка от Юлии. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить с днем рождения Аню Маньковскую. Желаю здоровья, счастья и любви. Каждый день просыпаться счастливой. А также прекрасного праздничного вечера. Обнимаю и целую, твой Юльчик. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Виагра». Но мы будем не просто «Виагру» слушать. Это про достаток, про женское счастье и то, что нужно дарить на отдельно взятом примере. Вас, Аня, с праздником и веселого вам дня рождения!

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

Все, что нужно для отдыха, для позитива и для хорошего настроения, здесь, на Авторадио Латвия, в программе «По заявкам» только для вас. Здравствуйте, Авторадио. Передаю привет своему дяде Михаилу. Хочу поздравить с рождением сына. Пусть малыш растет крепким, здоровым и счастливым. Это поздравил племянник Паша. Он же предложил по этому прекрасному поводу песню «Сынок». И мы слушаем дуэт «Чай вдвоем» в душевной передаче «Только для вас».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 и порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Тем временем приняли звоночек в популярную передачу «Только для вас». Хотя заявки лучше все же оставлять по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Но сейчас не об этом. У нас очередной праздник, который мы отмечаем вместе с нашими слушателями. В нашем небольшом коллективе празднику Виктории – день рождения. Мы желаем всего самого наилучшего, счастья, здоровья, успехов. Это от коллег. Авторадио тоже приготовило подарок, музыкальный, про день рождения. И это будет Ирина Аллегрова. К вашему празднику, Виктория, поздравляем!

Передача «Только для вас» идет своим чередом. Мы же получили музыкальную заявку от Маргариты. Она пишет: «Здравствуйте, Владимир. Хочу, чтобы вы дополнили мечтательный эфир песней группы «Рондо». Без мечты живется не совсем полноценно, поэтому внедряем их в жизнь со всей силой». Вот такой интересный посыл от Маргариты прозвучал. А мы продолжим, как и договорились, песней по теме. Называется она «Мечты». И это Александр Иванов в программе «По заявкам. Только для вас».

А следующий и заключительный на сегодня музыкальный привет улетает к моему доброму знакомому Сергею. Сегодня вечером в рижском Киммел-квартале состоится концерт очень популярной 80-е группы «Оркестровые маневры в темноте», или ОМД, как обычно они себя сокращенно называют. По просьбе Сережи мы послушаем один из знаменитых хитов этой группы, так сказать, для разогрева. И на этом, друзья, простимся до понедельника, когда встретимся на том же месте в тот же час. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хороших, качественных выходных и отличного настроения в компании любимого радио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже. 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА.
3: Про связь.
1: Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие. Описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях.
3: Про погоду.
1: В субботу, 29 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В середине дня в Курзаме, а вечером на большей территории страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Для папы дочь всегда остается маленькой. Неважно, сколько ей лет и насколько быстро она взрослеет. Именно об этом поет Руслан Алихно в композиции «Лапочка». Руслан музыкой начал заниматься еще в детстве. Учился играть на трубе, баяне, клавишных и гитаре. Большая известность пришла после победы в проекте «Народный артист». Позже было Евровидение и множество телевизионных музыкальных шоу. Но песня «Лапочка» открывает артиста уже с другой стороны. Не только как певца, но и как отца. У Руслана подрастает дочь Варвара. Он признавался, что видит в ней музыкальные способности. При этом на выборе творческой профессии не настаивает. Встречайте. Руслан Алихно. «Лапочка».

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
3: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском Лилит. К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Пешеходы летом – это уже отдельная тема. Он идет неспешно, глядя в телефон, в наушниках, ест мороженое и внезапно ступает на зебру. А если зебра в тени, то ты его и не заметил, а он обиделся. Ну и главное, вне пешеходного тоже норма, особенно в курортных городах. Пляж, кафе, оживленная улица, переход в данном случае может быть где угодно. Это не по правилам, а больше по прихоти. Вывод простой. Держим дистанцию в городе, особенно рядом с остановками и парковками. А мозг держим в режиме ожидания неожиданного. Особенно в жару, когда реакция у всех как у холодильника. Возможно, знакомая ситуация. Включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Как часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение? Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилем и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсе, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоны. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится, и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
3: Реклама.
4: Мам, у меня ничего нет.
5: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
6: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, не на

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о привычках собак и о том, как они формируются рядом с человеком. Сегодня мы поговорим о том, почему собака спит на кровати хозяина и почему это поведение не связано с доминированием. Многие считают, что если собака забирается на кровать, она пытается занять главенствующее положение. На самом деле, это упрощенное объяснение. Современные специалисты сходятся во мнении, что стремление спать рядом с человеком связано не с борьбой за лидерство, а с потребностью в безопасности и комфорте. Для собаки человек является источником спокойствия, тепла и стабильности. Собаки изначально социальные животные. Им важно находиться рядом с теми, с кем они чувствуют связь. Кровать хозяина пахнет знакомо, сохраняет тепло и ассоциируется с отдыхом. А когда собака выбирает это место для сна, она ищет ощущение защищенности и принадлежности к семье. Если хозяин проводит много времени на кровати, отдыхает там или разрешает собаке забираться рядом, питомец воспринимает это как норму. Он не делает выводов о статусе. Он просто следует установленному порядку и выбирает место, где ему спокойно. Собаки, которые спят на кровати, чаще всего демонстрируют привязанность и доверие. Они чувствуют себя расслабленно, быстрее засыпают и спокойнее реагируют на ночные звуки. При этом важно помнить, что вопрос сна на кровати всегда остается выбором владельца. Если человеку комфортно делить пространство с питомцем, в этом нет поведенческой проблемы. Если же собака мешает отдыху или проявляет беспокойство, можно мягко приучить ее к собственному месту, не используя запреты и давление. Сон рядом с человеком не делает собаку непослушной и не влияет на ее воспитание. Границы формируются не местом сна, а последовательностью правил, спокойным тоном общения и понятными ожиданиями со стороны человека. И пока мы учимся различать мифы и реальные причины поведения собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели не белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
2: What do

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. МИД выясняет судьбу латвийских путешественников в пострадавшем от наводнения Непале. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Консульский департамент Министерства иностранных дел обобщил сведения о 39 туристах из Латвии, которые находятся в Непале. Информация получена из различных источников, как от семей, так и от друзей. Из них 34 человека находятся в Непале в составе двух туристических групп. Родственники сообщили в консульский департамент о 28 лицах, с которыми не удалось связаться с момента катастрофы. Как отмечает МИД, сбор информации затрудняет тот факт, что ни один из участников туристических групп не был зарегистрирован в консульском регистре. В регистре имеется информация только об одном индивидуальном путешественнике, с которым установлена связь, и известно, что он находится в безопасности. Во второй половине дня 27 августа консульский департамент разослал всем родственникам актуальную информацию о ситуации. На данный момент департамент туризма Непала опубликовал информацию о 6 гражданах Латвии, которые считаются пропавшими без вести. Консульский департамент проинформировал родственников этих лиц. Почетный консул Латвии в Непале передал список находящихся в Непале латвийцев местным властям, а также встретился с министром внутренних дел. В настоящее время нет информации о том, что кто-либо из латвийцев пострадал. Почетный консул Латвии активно поддерживает контакты с местными властями для получения информации. Посольство Латвии в Китае также находится в контакте с местными учреждениями и следит за новейшей информацией. В регионе продолжаются спасательные работы, нет телефонной связи и недоступен интернет. Спасательная служба Непала опубликовала имена спасенных, однако пока среди них нет представителей Латвии.
2: Про стихию.
1: Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadaris Tikls. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукальском и Якобпилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается. В первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов.
2: Про погоду.
1: Первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря, самые обильные дожди ожидаются в Курзаме и на западе Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. В последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следующей недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишусервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Электромобили. Многим может показаться, что ультраэкономические электромобили в 21 веке перевернули мир автомобильной промышленности. Но и это мнение является заблуждением. Изначально электромобиль увидел мир в конце 19-го – начале 20-го столетия. И на тот момент они были гораздо популярнее, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
8: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
10: Люди ночами.
9: Билеты на FridayTicket.com.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот

0: Автомонитор.
1: Выходит на финишную прямую заключительная летняя неделя. Сегодня пятница, и это заметно. Лишь до обеда дорожная обстановка оставалась на уровне тройки. После полудня движение стало более интенсивным. Пятерка появилась на мониторе уже в час дня. К этой минуте полновесные 6 баллов. На дорожную обстановку влияют дорожные работы. Если кто-то думал, что с завершением лета работы пойдут на спад, то наоборот появляются новые места. В частности, на набережной 11 ноября перекрыли полосу от Каменного моста в сторону Вантового. Судя по всему, там мастерят новую обещанную велодорожку. И также продолжается асфальтирование на Карле Ульманягатве между Лепес и Яунмуку. Пробки в обоих направлениях. Как раз на эту тему прислала сообщение Вера Соловьева. Мы его послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
2: Добрый вечер. Дорожная информация. Улица Карле Ульманягатве по направлению в Йормалу. Около перекрестка с Мазербас сужение дороги. Образовалась пробочка, и плюс Мазербас улицы практически никого не пускают, потому что как раз перед этим перекрестком и есть это сужение. Будьте взаимовежливы, всем хорошего вечера.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Akropol iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropol iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Boris Brejča, Latvijā. 23. oktobris. Show me arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejča, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рижская государственная первая гимназия лидирует в рейтинге школ по работе с талантливыми учениками. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первые пятерки группы государственных гимназий Рижская государственная первая гимназия, рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс-Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназий Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение «Большой совы» в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Зной на ветру, на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Для папы дочь всегда остается маленькой. Неважно, сколько ей лет и насколько быстро она взрослеет. Именно об этом поет Руслан Алихно в композиции «Лапочка». Руслан музыкой начал заниматься еще в детстве. Учился играть на трубе, баяне, клавишных и гитаре. Большая известность пришла после победы в проекте «Народный артист». Позже было Евровидение и множество телевизионных музыкальных шоу. Но песня «Лапочка» открывает артиста уже с другой стороны. Не только как певца, но и как отца. У Руслана подрастает дочь Варвара. Он признавался, что видит в ней музыкальные способности. При этом на выборе творческой профессии не настаивает. Встречайте, Руслан Алихно. «Лапочка».

0: Автомонитор.
1: Начнем выпуск не с актуальной информации, а со статистики по неделе. Дело в том, что в Риге и в столичном регионе наблюдается удивительная тенденция по аварийности. В понедельник было зарегистрировано 86 ДТП, во вторник 75, в среду 66, а за вчерашний четверг 60. Такое снижение, конечно, позитивно, но хотелось бы продолжения. Однако мы знаем, что с наступлением осени, как показывает практика, ситуация, скорее всего, изменится в другую сторону. И аварийность вернется на свой привычный уровень, более 90 ДТП за сутки. Теперь к трафику в данный момент. 7 баллов на мониторе, почти 50 заторов. Мы послушаем еще раз сообщение от работницы ГПСС Веры Соловьевой.
2: Добрый вечер. Дорожная информация. Улица Карлио Мнегатва по направлению в Йормалу, около перекрестка с Мазербас, сужение дороги. Образовалась пробочка, и плюс Мазербас улицы практически никого не пускают, потому что как раз перед этим перекрестком и есть это сужение. Будьте взаимовежливы, всем хорошего вечера.
1: Скажем спасибо Вере, и остается добавить, что пробка на этом участке в обоих направлениях в сторону центра перед ЛЕПС даже поболее будет, до 15 минут здесь можно оставить. Плюс классика перед Венебасгатве с обеих сторон. В общем, этот участок на Карла Ульманя Гатве по возможности лучше объезжать. В завершении выпуска полезная инфо от Романа. Он заметил новую камеру, о чем и рассказал.
3: Информация. Перекресток Лелварда с Эрикю. Со стороны Эрикю повесили камеру круговую на светофор 2 дня назад. Будьте внимательны и следим за светофорами.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
5: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
0: «Айспик». Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Предложение супервыходных в Lidl с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Lidl Plus скидка 30%. И охлажденный цыпленок 1 килограмм 2,59. Lidl стоит того.
8: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

куда-то убегает вдаль дорога, мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось жать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шоферская доля ни мед, ни сахар, но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая, дождись. Страна большая, сразу не объедешь, полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы, как черт упрямый, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому, к тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя дорога, и встретиться с тобою поскорей.

Но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая, дожди.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Пешеходы летом – это уже отдельная тема. Он идет неспешно, глядя в телефон, в наушниках, ест мороженое и внезапно ступает на зебру. А если зебра в тени, то ты его и не заметил, а он обиделся. Ну и главное, вне пешеходного тоже норма, особенно в курортных городах. Пляж, кафе, оживленная улица, переход в данном случае может быть где угодно. Это не по правилам, а больше по прихоти. Вывод простой. Держим дистанцию в городе, особенно рядом с остановками и парковками. А мозг держим в режиме ожидания неожиданного. Особенно в жару, когда реакция у всех как у холодильника. Возможно, знакомая ситуация. Включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Как часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение? Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилем и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсы, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоды. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия ПИА. Спорим, что мы вам подходим.
4: Мам, у меня ничего нет. Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
8: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
9: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

0: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Залозова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Залозова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
1: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā!
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и блядь.
2: Первое автомобильное радио.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Риге 18 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу планируемой сделки между Луминор и ОТП-банк. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский ОТП-банк, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Луминорбанк. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что ОТП-банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы ОТП-банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось 20 июля этого года, Луминорбанк объявил, что его владельцем станет ОТП-банк. В сообщении говорится, что ОТП-банк подписал договор о приобретении Луминорбанк с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компанией Blackstone и ДНБ-банк. Благодаря этой сделке ОТП-банк планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Луминорбанк. По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров по поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике, друзья. Следим, как развиваются события на столичных магистралях и улицах. Вечерний разъезд продолжается. Что интересно, на максимуме, как и вчера, было лишь 7 баллов. Это общая оценка ситуации в вечерний час пик. Более того, на монитор к этой минуте уже вернулись 4 балла. Трудности остаются на Бриево-Базгатове в сторону Югла и далее Видземского шоссе А2, на улице Юглас в сторону Муреню, на Карля-Ульманя-Гатве, причем в обоих направлениях, а участок от Лепаяс до Ялмуку, там ведутся работы. Идет асфальтирование и движение ограничено. Отметим участок улицы Валдемар-Вантовый мост до перекрестка с Мелнсила, а также в обратном направлении Лелер-Бескалнцема также притормаживают до Мелнсила. В общем, в городе ситуация постепенно нормализуется, а за городом есть затруднения на трассе А4, а также со стороны улицы Бикерник умеренно едет затор до Рижской окружной. Такова картина трафика на данный момент. Дальше будет только лучше. Впереди выходные. Меня зовут Владимир Тин. Отдохнем и встретимся в понедельник, как обычно, в 8:15.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
6: Осторожно! Горит!
7: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?

0: Интересный факт. Максимальный пробег.
1: Вряд ли кто в момент приобретения автомобиля рассчитывает проехать на нем более нескольких сот тысяч километров. Но греческий таксист сломал все стереотипы. Он проехал на собственном автомобиле почти 5 миллионов километров. После этого мужчина сдал машину в музей и в обмен на нее получил новенький автомобиль.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Мам, у меня ничего нет.
3: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
4: Skatls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas skatla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas skatls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieeja arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā. Raganas skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.
5: Практичная детская одежда для дождливой погоды в магазинах Lidl. С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро. И детский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
0: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: «Красная остановка».
1: В Италии, в регионе Лацио и особенно в Риме, есть паста, которая стала символом простоты, вкуса и удовольствия. Это карбонара. Название карбонара связывают с угольщиками Апеннинских гор либо с черным цветом свежемолотого перца, который украшает блюдо. Появившись в середине 20 века, это блюдо быстро стало любимым в Риме и за его пределами. Сегодня мы приготовим свою версию с красным луком и сливками, чуть адаптированную, но с тем самым духом Италии. Для начала сварите пасту, примерно 250 граммов. Используйте большое количество кипящей подсоленной воды, чтобы макароны были мягкие. Затем на сковороде растопите 20 граммов сливочного масла, добавьте одну головку красного лука, нарежьте полукольцами. Два зубчика чеснока мелко порежьте и обжаривайте до мягкости и ароматного состояния. К этому добавьте 50 граммов бекона, нарезанного кубиками, и жарьте до появления легкой корочки, чтобы мясо отдало свой аромат. В глубокой миске взбейте 4 куриных яйца со сливками и тертым сыром, примерно 50 граммов пармезана. Посолите и поперчите по вкусу. Слейте пасту и, пока она горячая, выложите ее в сковороду с луком, чесноком и беконом. Влейте яично-сырную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись, а образовали нежный кремовый соус. Сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и молотым черным перцем. И пусть вечер, когда вы возвращаетесь домой и хочется чего-то особенного, наполнится ароматом Италии и теплым вкусом. Приятного аппетита!
0: «Красная остановка».
2: Реклама.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Ir klāt. Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieeja arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
7: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах, красивые фразы? Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы здесь.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: на Авторадио Латвия.
1: Ярослав Сумишевский. Мята, трава.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Вы слушаете суперхиты авторадио «Латвия».
1: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
4: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4-е место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

0: где есть он и она.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». Поверь в мечту. Запись выступления июнь 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Для папы дочь всегда остается маленькой. Неважно, сколько ей лет и насколько быстро она взрослеет. Именно об этом поет Руслан Алихно в композиции «Лапочка». Руслан музыкой начал заниматься еще в детстве. Учился играть на трубе, баяне, клавишных и гитаре. Большая известность пришла после победы в проекте «Народный артист». Позже было Евровидение и множество телевизионных музыкальных шоу. Но песня «Лапочка» открывает артиста уже с другой стороны. Не только как певца, но и как отца. У Руслана подрастает дочь Варвара. Он признавался, что видит в ней музыкальные способности. При этом на выборе творческой профессии не настаивает. Встречайте, Руслан Алихно. «Лапочка».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Малинин. «Берега». Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юлиана Караулова. «Ты не такой». Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дима Билан. Я просто люблю тебя. Живое выступление 2017 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозь

Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.